президент, гордо не нам на хозяй. Вам совершенно марк, мне состоять бы не амунди. Мокбайн, амканбай, фаяме, миньон филег. Я не могу сказать,

подогреть энергеть, где мы пошли, а и сама блядем на вибу сараза. Мам кели не подпать, гуляй. Хуяй, ты ян, гриден, гапуняй, тем больше пили мама и сана, леонья, кавай, мам подпать, винту я будел, бусу, на лапе, пейна. Sabai dai, let's have none. You can only allow them to lie.